будет украшенной холодная поверхность. Это либо металл покрашенный, либо, может быть, пластмасса. Цветной. Там есть... Но есть вот какие-то выступы. Палец даже застревает. Может быть, это какие-то насечки. Или это буквы. Или выступы просто. На игрушку похоже. Разноцветный металл или пластмасса, крашеный металл. Вот все.